0: tangible, it's real.
1: Ее можно пощупать, она настоящая.
0: And that love has all different shades. It has passion and it has longing and it has sweetness and missing sometimes.
1: В этой любви есть все аспекты. Есть и страсть, есть и тоска иногда, есть и желание, и жажда.
0: That makes this love very alive.
1: И это делает нашу любовь очень живой.
0: The words mean,
1: и слова означают,
0: Beloved, I keep you in my eyes.
1: Дорогая, возлюбленная, я ты всегда в моих глазах.
0: For one hair on your body,
1: только на один волосок твоего тела,
0: I discard the rest of the world.
1: Я за это только отдам весь мир.
0: I sit in loving embrace.
1: Я сижу с тобой в любовном объятии.
0: And drink the nectar from your lips.
1: И пью нектар с твоих губ.
0: So sings Rasika.
1: Так поется Расика.
0: Rasika is the poet who wrote this poem.
1: Расика — это поэт, который создал это стихотворение.
0: And then he says, this union should not be spoken of.
1: И он говорит о том, что этот союз, о нем даже нельзя говорить.